Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в путешествии.

0: текущие выплаты. Еще через год предельный размер ежедневной выплаты повысится почти до 8 500 рублей, рассказали в социальном фонде.
1: Интересные факты.
0: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего. Свыше 26 500 километров ежегодно.
1: Новые технологии.
0: Гидрофланы, разработанные частными авиастроителями, быстрее смогут получать нужные сертификаты. Речь идет о летательных аппаратах на 6-9 мест, которые могут садиться на реки и озера, пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Такие летательные машины собираются использовать для малой авиации на Дальнем Востоке. Гидропланы смогут повысить транспортную доступность отдаленных поселков.
1: Фигурное катание.
0: Наши спортсмены триумфально выступили на международных турнирах в Азии. На соревнованиях серии «Челленджер» в Токио весь пьедестал в парном катании заняли пары из России. Также в мужском одиночном катании в Токио победил Владислав Дикиджи, бронза у Евгения Семененко. А на юниорском гран-при в Бангкоке золото в танцах на льду завоевали Мария Фефилова и Артем Валов. Россияне выступали в нейтральном статусе. Добавлю, что этого статуса на минувшей неделе Международный союз конькобежцев временно лишил фигуристку Камилу Валиеву.
1: Транспорт.
0: Необычную функцию запустила в США авиакомпания United Airlines. Теперь пассажиры отмененных рейсов могут встать в лист ожидания на более ранние перелеты. Достаточно выбрать в мобильном приложении до 3 рейсов, и система начинает отслеживать появление мест. Если кто-то отказывается от полета, пассажир получает текстовое сообщение и может решить лететь раньше или отправиться в путь на более позднем рейсе. Это избавляется от необходимости постоянно обновлять страницу авиаперевозчика в поисках свободных кресел или стоять в очереди к стойке регистрации в аэропорту. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чу.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Россия.
1: Минувшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, об этом заявил Гидрометцентр. Самым жарким летним месяцем стал июль, а август вошел в десятку самых теплых за 135 лет наблюдений. Рекорд установлен за счет экстремальной жары на Урале и в Сибири, где температуры в среднем превышали норму на 2-4 градуса.
0: Новый закон.
1: Новый порядок поиска людей через МВД работает теперь в России. Получение адресно-справочной информации доступно двумя путями. Первый – для собственников жилья, которые могут получить полные данные о всех зарегистрированных в их квартире лицах без их согласия. Второй способ – это согласительное посредничество. Заявитель подает заявление через госуслуги или лично, МВД находит человека в базе и отправляет тому уведомление с контактами заявителя. Дальше выбор за ним. Без согласия разыскиваемого его адрес заявителю не раскроют. Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, за первое полугодие 2026-го в строй ввели почти на 30% меньше индивидуального жилья, чем годом ранее.
0: Культура.
1: Тематические поезда из Уфы этой осенью впервые отправятся по литературным местам России. Главная новинка сезона – путешествие в родовое имение Пушкиных в Болдино. Первый рейс состоится в начале октября. В те же октябрьские даты из Уфы можно будет совершить железнодорожную экскурсию в Тарханы, музей-заповедник Лермонтова, а в конце октября и середине декабря поезда отправятся в Константиново, на родину Сергея Есенина.
0: Туризм.
1: Путешествие в Китай на своей машине может стать реальностью. Россия уже согласовывает с китайской стороной двустороннее соглашение. Определены 5 пунктов пропуска на границе, которые технически уже готовы принимать автомобилистов на личных машинах. Как рассказал на Восточном экономическом форуме министр транспорта Андрей Никитин, сейчас Россия и КНР обсуждают срок действия российских водительских удостоверений в Китае и китайских водительских прав в нашей стране. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры, и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Здравоохранение.
1: Выплаты по больничным вырастут. В будущем году за каждый день больничного работающие россияне смогут получать до 7860 рублей, что на 1000 с лишним превышает текущие выплаты. Еще через год предельный размер ежедневной выплаты повысится почти до 8500 рублей, рассказали в социальном фонде.
0: Интересные факты.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12,5 тысяч километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего. Свыше 26,5 тысяч километров ежегодно.
0: Новые технологии.
1: Гидропланы, разработанные частными авиастроителями, быстрее смогут получать нужные сертификаты. Речь идет о летательных аппаратах на 6-9 мест, которые могут садиться на реки и озера, пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Такие летательные машины собираются использовать для малой авиации на Дальнем Востоке. Гидропланы смогут повысить транспортную доступность отдаленных поселков.
0: Фигурное катание.
1: Наши спортсмены триумфально выступили на международных турнирах в Азии. На соревнованиях серии «Челленджер» в Токио весь пьедестал в парном катании заняли пары из России. Также в мужском одиночном катании в Токио победил Владислав Дикиджи, бронза у Евгения Семененко. А на юниорском гран-при в Бангкоке золото в танцах на льду завоевали Мария Фефелова и Артем Валов. Россияне выступали в нейтральном статусе. Добавлю, что этого статуса на минувшей неделе Международный союз конькобежцев временно лишил фигуристку Камилу Валиеву.
0: Транспорт.
1: Необычную функцию запустила в США авиакомпания United Airlines. Теперь пассажиры отмененных рейсов могут встать в лист ожидания на более ранние перелеты. Достаточно выбрать в мобильном приложении до 3 рейсов, и система начинает отслеживать появление мест. Если кто-то отказывается от полета, пассажир получает текстовое сообщение и может решить лететь раньше или отправиться в путь на более позднем рейсе. Это избавляется от необходимости постоянно обновлять страницу авиаперевозчиков в поисках свободных кресел или стоять в очереди к стойке регистрации в аэропорту. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Оксана Чурикова на Дорожном радио.
1: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под «Милого ботаника». Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Здравоохранение.
1: Выплаты по больничным вырастут. В будущем году за каждый день больничного работающие россияне смогут получать до 7860 рублей, что на 1000 с лишним.

0: среднем превышает текущие выплаты. Еще через год предельный размер ежедневной выплаты повысится почти до 8 500 рублей, рассказали в социальном фонде.
1: Интересные факты.
0: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего. Свыше 26 500 километров ежегодно.
1: Новые технологии.
0: Гидрофланы, разработанные частными авиастроителями, быстрее смогут получать нужные сертификаты. Речь идет о летательных аппаратах на 6-9 мест, которые могут садиться на реки и озера, пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Такие летательные машины собираются использовать для малой авиации на Дальнем Востоке. Гидропланы смогут повысить транспортную доступность отдаленных поселков.
1: Фигурное катание.
0: Наши спортсмены триумфально выступили на международных турнирах в Азии. На соревнованиях серии «Челленджер» в Токио весь пьедестал в парном катании заняли пары из России. Также в мужском одиночном катании в Токио победил Владислав Дикиджи, бронза у Евгения Семененко. А на юниорском гран-при в Бангкоке золото в танцах на льду завоевали Мария Фефелова и Артем Валов. Россияне выступали в нейтральном статусе. Добавлю, что этого статуса на минувшей неделе Международный союз конькобежцев временно лишил фигуристку Камилу Валиеву.
1: Транспорт.
0: Необычную функцию запустила в США авиакомпания United Airlines. Теперь пассажиры отмененных рейсов могут встать в лист ожидания на более ранние перелеты. Достаточно выбрать в мобильном приложении до 3 рейсов, и система начинает отслеживать появление мест. Если кто-то отказывается от полета, пассажир получает текстовое сообщение и может решить лететь раньше или отправиться в путь на более позднем рейсе. Это избавляется от необходимости постоянно обновлять страницу авиаперевозчика в поисках свободных кресел или стоять в очереди к стойке регистрации в аэропорту. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: муха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На встрече в Кремле прозвучали новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткоф на пресс-конференции после переговоров в Киеве. Зять президента США Джаред Кушнер также заявил, что Вашингтон рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров.
0: Россия.
1: Регулярные рейсы на вьетнамский остров Фукуок станут единственным направлением Аэрофлота, запущенным до конца этого года. Соответствующее заявление сделал глава авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, перевозчик сейчас тщательно оценивает экономику новых маршрутов и не планирует экспериментировать с маршрутной сетью. Возобновление рейсов на Кубу и в Иран до конца года не планируется. 45% учителей в России старше 50 лет. При этом молодых специалистов до 30 лет всего 15%. Об этом заявили газете «Известия» в консалтинговой компании SBS. Отмечается, что в стране сложился заметный дефицит педагогов по основным предметам, в частности, по математике, физике, русскому языку и информатике. За последние 9 лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась более чем на 20%.
0: Футбол.
1: «Динамо» переиграла «Спартак» в 7-м туре в премьер-лиге. Накануне «динамовцы» одолели на своем поле «спартаковцев» со счетом 2-1. Также в воскресенье «Оренбург» и «Акрон» сыграли 2-2. В Махачкале местная «Динамо» оказалась сильнее родины 2-0, а «Балтика» на своем поле уступила «Локомотиву» 0-1. Сегодня тур завершится встречей «Рубин-Ахмат».
0: Транспорт.
1: Компания «Вэйви» запустила в Лондоне беспилотное такси. Заказать можно через приложение Uber. Сервис довольно популярен. Желающим приходится занимать виртуальную очередь. «Вэйви» еще не получил разрешение на использование полностью беспилотных машин, поэтому в салоне всегда есть оператор по безопасности. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснут

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Стройкой дым понесло тишину.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На встрече в Кремле прозвучали новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткоф на пресс-конференции после переговоров в Киеве. Зять президента США Джаред Кушнер также заявил, что Вашингтон рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров.
0: Россия.
1: Регулярные рейсы на вьетнамский остров Фукуок станут единственным направлением Аэрофлота, запущенным до конца этого года. Соответствующее заявление сделал глава авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, перевозчик сейчас тщательно оценивает экономику новых маршрутов и не планирует экспериментировать с маршрутной сетью. Возобновление рейсов на Кубу и в Иран до конца года не планируется. 45% учителей в России старше 50 лет. При этом молодых специалистов до 30 лет всего 15%. Об этом заявили газете «Известия» в консалтинговой компании SBS. Отмечается, что в стране сложился заметный дефицит педагогов по основным предметам, в частности, по математике, физике, русскому языку и информатике. За последние 9 лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась более чем на 20%.
0: Футбол.
1: «Динамо» переиграла «Спартак» в 7-м туре в премьер-лиге. Накануне «динамовцы» одолели на своем поле «спартаковцев» со счетом 2-1. Также в воскресенье «Оренбург» и «Акрон» сыграли 2-2. В Махачкале местная «Динамо» оказалась сильнее «Родины» 2-0, а «Балтика» на своем поле уступила «Локомотиву» 0-1. Сегодня тур завершится встречей «Рубин-Ахмат».
0: Транспорт.
1: Компания «Вэйви» запустила в Лондоне беспилотное такси. Заказать можно через приложение Uber. Сервис довольно популярен. Желающим приходится занимать виртуальную очередь. «Вэйви» еще не получил разрешение на использование полностью беспилотных машин, поэтому в салоне всегда есть оператор по безопасности. Вы слушали новости. Дорожное радио.

Королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яна Чу.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал о планах относительно посадки пассажиров на самолеты и в поезда по MAX-ID. По словам министра, данный мессенджер в будущем планируется использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта, однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.
0: Россия.
1: Аэрофлот рассказал о сроках получения первых самолетов МС-21. Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, поставки первых 8 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров намечены на 4-й квартал будущего года. Еще 10 машин поступят в 2028 году. Досрочно гасить ипотеку в следующем году будет выгодно не всем заемщикам. Все будет зависеть от того, как соотносится ставка по ипотеке и доходность доступного вклада. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. По словам эксперта, рыночную ипотеку со ставкой от 14 до 25% в следующем году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад. Льготный кредит под 6-8%, напротив, торопиться закрывать не стоит. Распознать телефонного мошенника можно по характерным для него словам. Как сообщили РИА Новости в руководстве Сбербанка, аферисты в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как ВСУ, ФСБ и МВД. Сюда стоит добавить фразы «деньги в опасности» и «грозит уголовная ответственность».
0: Транспорт.
1: Российский пикап Solaris ST9 получил специальную версию с площадкой для беспилотников. Это универсальный оперативно-служебный автомобиль. Он предназначен для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали —

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и отстают.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал о планах относительно посадки пассажиров на самолеты и в поезда по MAX-ID. По словам министра, данный мессенджер в будущем планируется использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта, однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.
2: Россия.
1: Аэрофлот рассказала о сроках получения первых самолетов МС-21. Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, поставки первых 8 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров намечены на 4-й квартал будущего года. Еще 10 машин поступят в 2028 году. Досрочно гасить ипотеку в следующем году будет выгодно не всем заемщикам. Все будет зависеть от того, как соотносится ставка по ипотеке и доходность доступного вклада. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. По словам эксперта, рыночную ипотеку со ставкой от 14 до 25% в следующем году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад. Льготный кредит под 6-8%, напротив, торопиться закрывать не стоит. Распознать телефонного мошенника можно по характерным для него словам. Как сообщили РИА Новости в руководстве Сбербанка, аферисты в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как ВСУ, ФСБ и МВД. Сюда стоит добавить фразы «деньги в опасности» и «грозит уголовная ответственность».
2: Транспорт.
1: Российский пикап Solaris ST9 получил специальную версию с площадкой для беспилотников. Это универсальный оперативно-служебный автомобиль. Он предназначен для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чуль.

0: только начинается.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляет.

0: Потрясающая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На встрече в Кремле прозвучали новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткоф на пресс-конференции после переговоров в Киеве. Зять президента США Джаред Кушнер также заявил, что Вашингтон рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров.
0: Россия.
1: Регулярные рейсы на вьетнамский остров Фукуок станут единственным направлением Аэрофлота, запущенным до конца этого года. Соответствующее заявление сделал глава авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, перевозчик сейчас тщательно оценивает экономику новых маршрутов и не планирует экспериментировать с маршрутной сетью. Возобновление рейсов на Кубу и в Иран до конца года не планируется. 45% учителей в России старше 50 лет. При этом молодых специалистов до 30 лет всего 15%. Об этом заявили газете «Известия» в консалтинговой компании SBS. Отмечается, что в стране сложился заметный дефицит педагогов по основным предметам, в частности, по математике, физике, русскому языку и информатике. За последние 9 лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась более чем на 20%.
0: Футбол.
1: «Динамо» переиграла «Спартак» в седьмом туре в премьер-лиге. Накануне «динамовцы» одолели на своем поле «Спартак»,

0: Харьковцев со счетом 2-1. Также в воскресенье Оренбург и Акрон сыграли 2-2. В Махачкале местная «Динамо» оказалась сильнее «Родины» 2-0, а «Балтика» на своем поле уступила «Локомотиву» 0-1. Сегодня тур завершится встречей «Рубин-Ахмат».
1: Транспорт.
0: Компания Wavy запустила в Лондоне беспилотное такси. Заказать можно через приложение Uber. Сервис довольно популярен. Желающим приходится занимать виртуальную очередь. Wavy еще не получила разрешение на использование полностью беспилотных машин, поэтому в салоне всегда есть оператор по безопасности. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На встрече в Кремле прозвучали новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткоф на пресс-конференции после переговоров в Киеве. Зять президента США Джаред Кушнер также заявил, что Вашингтон рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров.
2: Россия.
1: Регулярные рейсы на вьетнамский остров Фукуок станут единственным направлением Аэрофлота, запущенным до конца этого года. Соответствующее заявление сделал глава авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, перевозчик сейчас тщательно оценивает экономику новых маршрутов и не планирует экспериментировать с маршрутной сетью. Возобновление рейсов на Кубу и в Иран до конца года не планируется. 45% учителей в России старше 50 лет. При этом молодых специалистов до 30 лет всего 15%. Об этом заявили газете «Известия» в консалтинговой компании SBS. Отмечается, что в стране сложился заметный дефицит педагогов по основным предметам, в частности, по математике, физике, русскому языку и информатике. За последние 9 лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась более чем на 20%. «Динамо» переиграла «Спартак» в седьмом туре в премьер-лиге. Накануне «Динамовцы» одолели на своем поле «Спартаковцев» со счетом 2-1. Также в воскресенье «Оренбург» и «Акрон» сыграли 2-2. В Махачкале местная «Динамо» оказалась сильнее «Родины» 2-0, а «Балтика» на своем поле уступила «Локомотиву» 0-1. Сегодня тур завершится встречей «Рубин-Ахмат».
2: Транспорт.
1: Компания Wavy запустила в Лондоне беспилотное такси. Заказать можно через приложение Uber. Сервис довольно популярен. Желающим приходится занимать виртуальную очередь. Wavy еще не получила разрешение на использование полностью беспилотных машин, поэтому в салоне всегда есть оператор по безопасности. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин.

0: Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал о планах относительно посадки пассажиров на самолеты и в поезда по MAX-ID. По словам министра, данный мессенджер в будущем планируется использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта, однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.
2: Россия.
1: Аэрофлот рассказала о сроках получения первых самолетов МС-21. Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, поставки первых 8 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров намечены на 4-й квартал будущего года. Еще 10 машин поступят в 2028 году. Досрочно гасить ипотеку в следующем году будет выгодно не всем заемщикам. Все будет зависеть от того, как соотносится ставка по ипотеке и доходность доступного вклада. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. По словам эксперта, рыночную ипотеку со ставкой от 14 до 25% в следующем году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад. Льготный кредит под 6-8%, напротив, торопиться закрывать не стоит. Распознать телефонного мошенника можно по характерным для него словам. Как сообщили РИА Новости в руководстве Сбербанка, аферисты в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как ВСУ, ФСБ и МВД. Сюда стоит добавить фразы «деньги в опасности» и «грозит уголовная ответственность».
2: Транспорт.
1: Российский пикап Solaris ST9 получил специальную версию с площадкой для беспилотников. Это универсальный оперативно-служебный автомобиль. Он предназначен для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал о планах относительно посадки пассажиров на самолеты и в поезда по MAX-ID. По словам министра, данный мессенджер в будущем планируется использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта, однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.
0: Россия.
1: Аэрофлот рассказала о сроках получения первых самолетов МС-21. Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, поставки первых 8 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров намечены на 4-й квартал будущего года. Еще 10 машин поступят в 2028 году. Досрочно гасить ипотеку в следующем году будет выгодно не всем заемщикам. Все будет зависеть от того, как соотносится ставка по ипотеке и доходность доступного вклада. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. По словам эксперта, рыночную ипотеку со ставкой от 14 до 25% в следующем году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад. Льготный кредит под 6-8%, напротив, торопиться закрывать не стоит. Распознать телефонного мошенника можно по характерным для него словам. Как сообщили РИА Новости в руководстве Сбербанка, аферисты в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как ВСУ, ФСБ и МВД. Сюда стоит добавить фразы «деньги в опасности» и «грозит уголовная ответственность».
0: Транспорт.
1: Российский пикап Solaris ST9 получил специальную версию с площадкой для беспилотников. Это универсальный оперативно-служебный автомобиль. Он предназначен для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день и, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было...

0: просто. Как с выгодным вкладом пенсионный максимум в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Американские посланники рассчитывают на прорыв в переговорах по Украине до зимы. В Киеве сомневаются в таком сроке. Об этом пишет западная пресса. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сначала посетили Москву, а затем Киев, проведя встречи с высшим руководством России и Украины. Уиткоф и Кушнер подчеркнули, что они хотят прорыва в переговорах до зимы, отмечает издание «Axios». Как пишет Financial Times, участники переговоров в Киеве признают, что вряд ли все закончится до зимы.
0: Россия.
1: Аэрофлоту не под силу замена двигателей без помощи государства. Как заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, замена иностранных двигателей российскими на самолетах «Сухой» и «Суперджет-100» возможна только при государственной финансовой поддержке. Необходимый объем бюджетного софинансирования Александровский не уточнил. До конца года будет разработана единая система оплаты труда медиков. Заявивший об этом председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников отметил, что унифицированная система поможет сократить межрегиональные различия в уровнях заработных плат. Предполагается, что размер оклада составит минимум 50% от общей зарплаты без учета компенсаций. Оставшаяся часть будет приходиться на стимулирующие выплаты. В России чуть снизилась средняя фактическая продолжительность рабочего дня. За первые полугодия нынешнего года она упала в годовом выражении на 0,5%, примерно до 7,4 часа. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны.
0: Транспорт.
1: РЖД запускают в этом году новые плацкартные вагоны повышенной комфортности. В вагонах будут подвесные шторки, розетки с USB и полноценная душевая кабина. Стали шире и длиннее и поперечные, и боковые полки. Пока неизвестно, как быстро новые вагоны появятся на всех направлениях. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Американские посланники рассчитывают на прорыв в переговорах по Украине до зимы. В Киеве сомневаются в таком сроке. Об этом пишет западная пресса. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сначала посетили Москву, а затем Киев, проведя встречи с высшим руководством России и Украины. Уиткоф и Кушнер подчеркнули, что они хотят прорыва в переговорах до зимы, отмечает издание «Axios». Как пишет Financial Times, участники переговоров в Киеве признают, что вряд ли все закончится до зимы.
0: Россия.
1: Аэрофлоту не под силу замена двигателей без помощи государства. Как заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, замена иностранных двигателей российскими на самолетах Сухой Суперджет 100 возможна только при государственной финансовой поддержке. Необходимый объем бюджетного софинансирования Александровский не уточнил. До конца года будет разработана единая система оплаты труда медиков. Заявивший об этом председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников отметил, что унифицированная система поможет сократить межрегиональные различия в уровнях заработных плат. Предполагается, что размер оклада составит минимум 50% от общей зарплаты без учета компенсаций. Оставшаяся часть будет приходиться на стимулирующие выплаты. В России чуть снизилась средняя фактическая продолжительность рабочего дня. За первые полугодия нынешнего года она упала в годовом выражении на 0,5%, примерно до 7,4 часа. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны.
0: Транспорт.
1: РЖД запускают в этом году новые плацкартные вагоны повышенной комфортности. В вагонах будут подвесные шторки, розетки с USB и полноценная душевая кабина. Стали шире и длиннее и поперечные, и боковые полки. Пока неизвестно, как быстро новые вагоны появятся на всех направлениях. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут...

0: остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Дорожное радио представляет.
4: Клема.
5: Мишель Клема.
4: Очень приятно, Мария.
5: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
6: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Пусть из-за вас.
7: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства. Соответствующее заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Махсен Ризаи. Иранская сторона обстреливает американские суда, пытающиеся пройти через пролив, но не предпринимает действий для их затопления, чтобы избежать экологического ущерба, рассказал Ризаи. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
0: Мир.
1: Турция рассчитывает, что Россия и Украина возобновят переговоры в Стамбуле. Как сообщает РИА Новости, позиция Турции в том, что переговоры должны продолжаться. Турецкие власти готовы предоставить для этого Стамбул и оказать необходимое содействие, а также считать, что западные страны должны поддержать эту инициативу. Национальный архив Финляндии ограничил доступ к историческим материалам из России. Руководители архива огласили дату, до которой ограничен доступ к этим документам – до конца 1999 года. В частности, ограничения коснулись рисунков начала 20 века с изображением крепости Свеоборг. Об этом сообщает финская гостелерадиокомпания «Юли».
0: Про здоровье.
1: Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ожидает обычное течение сезона гриппа. «Тяжелая эпидемиологическая ситуация не прогнозируется», — сказал академик. Он отметил, что современная вакцина составлена из актуальных штаммов, так что массовая вакцинация действительно способна оказать позитивное влияние на заболеваемость гриппом.
0: Транспорт.
1: УАЗ получил одобрение типа транспортного средства на обновленную модель «Патриот». Называться она будет «Патриот X». Машина получит точечные изменения по внешности, включая пересмотренную светодиодную оптику и обновленный дизайн интерьера. В салоне установят новое рулевое колесо с магниевым каркасом российского производства. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как прятаться от грозы и почему листопад опасен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Решаем сезонные проблемы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю! На календаре осень, а это значит и непогода. Несколько простых советов помогут вам уберечься самим и обезопасить свой автомобиль. Самый простой случай – ливень. Если дворники еще справляются с водой, то резина уже может поплыть. Снижайте скорость. Полезно включить задний противотуманный фонарь. Если ехать становится совсем не вмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу, сами не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. В общем, съезжаем и включаем аварийку. Усложняем ситуацию. Если в дороге вас застал не просто ливень, но и гроза, постарайтесь найти безопасное место. Не открытая местность. Остановитесь, заглушите двигатель, закройте все окна и люки и переждите грозу в машине. Также желательно выключить мобильные телефоны. Серьезную опасность для автомобиля представляет град. Однако прятаться от него под деревьями не стоит. Старый гнилой тополь может уничтожить ваш автомобиль вместе со всем его содержимым. Аналогичная опасность при сильном ветре представляет из себя всевозможные рекламные щиты и временные ограждения, заборы, отбойники. И напоследок. Один из признаков осени – листопад. Коэффициент сцепления автомобилей и дороги минимальный. Езда по листьям хуже, чем на гололеде. А значит и вывод – снижение скорости, увеличение дистанции, плавные движения и бдительность. Двойная, а лучше – тройная. Не все ж понимают осенние сложности. Значит, нужно уметь вовремя вычислить того бедолагу, который не справится с управлением и попытается вас подбить. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дежурное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

0: Реклама.
1: Опять назад пустым ехать.
2: Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда

0: прозвучат долгожданные слова...
1: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+. Дорожное радио.
3: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

Пыльные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

Старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российским сайтам все сложнее уживаться с иностранными браузерами. Как сообщает Ассоциация предпринимателей платформенной экономики, западные центры сертификации с июня начали массово отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов. Теперь всех проверяют по санкционным спискам США, ЕС и других стран. Если компания под санкциями, ее сайт, скорее всего, не откроется в Google Chrome, Safari или Firefox. Пользователю надо самому установить сертификат на каждое устройство. Еще вариант – пользоваться браузером со встроенной поддержкой, например, Яндекс.Браузером.

0: Россия.
1: Аэрофлоту не под силу замена двигателей без помощи государства. Как заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, замена иностранных двигателей российскими на самолетах «Сухой» и «Суперджет-100» возможна только при государственной финансовой поддержке.
0: Мир.
1: Национальный архив Финляндии ограничил доступ к историческим материалам из России. Руководители архива огласили дату, до которой ограничен доступ к этим документам – до конца 1999 года. В частности, ограничения коснулись рисунков начала 20 века с изображением крепости Свеоборг. Президент США Дональд Трамп разразился очередной порцией громких заявлений. Глава Белого дома в который раз объявил Ормузский пролив американской территорией, также согласился переименовать штат Нью-Мехико в Новую Америку и объявил территории США Луну. Соответствующие картинки, сгенерированные нейросетью, Дональд Трамп опубликовал в своих социальных сетях.
0: Транспорт.
1: РЖД запускают в этом году новые плацкартные вагоны повышенной комфортности. В вагонах будут подвесные шторки, розетки с USB и полноценная душевая кабина. Стали шире и длиннее и поперечные, и боковые полки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны проси вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны

0: Только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе!

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
5: Горько!
1: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
20: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
24: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома? Комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 избирательных участков в 152 странах. Об этом сообщает сайт МИД России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях и еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование продлится несколько дней, за границей участки откроются только 20 сентября. Адреса участков заранее можно посмотреть на сайтах Центральной избирательной комиссии и российских загранучреждений.
0: Мир.
1: Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Луна является собственностью Соединенных Штатов. Политик опубликовал в соцсети снимок спутника Земли с подписью «Луна наша» и флагом США. Дополнительных комментариев при этом не последовало. Тем временем почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Любые территориальные претензии не имеют юридических оснований. По его словам, такой принцип закреплен в договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
0: Россия.
1: Более 200 российских компаний начали выплачивать сотрудникам по 1 миллиону рублей при рождении ребенка. Как сообщает «Коммерсант», сейчас в такой перечень входят 227 предприятий. Помимо единовременной выплаты, работодатели внедряют для родителей гибкий график, поддерживают обучение детей и помогают многодетным семьям. По данным Совета Федерации, золотой стандарт корпоративной поддержки семей полностью внедрили 86 компаний. Отмечается, что организации, которые применяют подобные меры, могут получать дополнительные преимущества при участии в закупках и в кредитовании.
0: Транспорт.
1: По оценке Ассоциации российских автомобильных дилеров, российский авторынок все сильнее зависит от кредитов. До 80% покупок новых легковых машин частыми клиентами совершается с привлечением заемных средств. При этом, по данным

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 избирательных участков в 152 странах. Об этом сообщает сайт МИД России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях и еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование продлится несколько дней, за границей участки откроются только 20 сентября. Адреса участков заранее можно посмотреть на сайтах Центральной избирательной комиссии и российских загранучреждений.
0: Мир.
1: Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Луна является собственностью Соединенных Штатов. Политик опубликовал в соцсети снимок спутника Земли с подписью «Луна наша» и флагом США. Дополнительных комментариев при этом не последовало. Тем временем почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Любые территориальные претензии не имеют юридических оснований. По его словам, такой принцип закреплен в договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
0: Россия.
1: Более 200 российских компаний начали выплачивать сотрудникам по 1 миллиону рублей при рождении ребенка. Как сообщает «Коммерсант», сейчас в такой перечень входят 227 предприятий. Помимо единовременной выплаты, работодатели внедряют для родителей гибкий график, поддерживают обучение детей и помогают многодетным семьям. По данным Совета Федерации, золотой стандарт корпоративной поддержки семей полностью внедрили 86 компаний. Отмечается, что организации, которые применяют подобные меры, могут получать дополнительные преимущества при участии в закупках, в покупках и в кредитовании.
0: Транспорт.
1: По оценке Ассоциации российских автомобильных дилеров, российский авторынок все сильнее зависит от кредитов. До 80% покупок новых легковых машин частыми клиентами совершается с привлечением заемных средств. При этом, по данным Автостата, в первом квартале доля кредитных продаж составляла около 54%, а в марте достигла 62,5%. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле средний срок кредита на автомобиль превысил 6 лет. Это на 17% больше, чем год назад, а максимум с начала 2024 года.
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
0: Дорожное радио представляет.
9: Лима.
10: Мишель Климон.
9: Очень приятно, Мария.
11: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
12: Из-за вас.
13: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
14: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. This is the story of my baker.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Как сообщает «Коммерсант», в российских регионах протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Систему в формате эксперимента запустят с 1 октября. Глава государства пояснил, что детские сады, школы и колледжи в качестве эксперимента смогут приобретать товары напрямую на отечественных онлайн-площадках. Такой подход

0: заказчиков и поставщиков товаров и уберет лишних посредников.
1: Мир.
0: Тем временем Турция выступает за возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. По его словам, Анкара рассматривает Стамбул как проверенную площадку для переговоров, где у сторон уже есть опыт прямого взаимодействия. Напомню, в 2025 году в городе прошли 3 раунда переговоров, итогом которых стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала Киеву тела погибших украинских военных, а стороны также обменялись проектами меморандумов о урегулировании конфликта. В турецком руководстве считают, что именно продолжение прямого диалога может создать условия для продвижения и прекращения огня и к дальнейшему мирному урегулированию. При этом без широкого международного содействия добиться устойчивого результата будет значительно сложнее.
1: Россия.
0: Как сообщает ТАСС, на границе России и КНДР открыли автомобильный мост. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы между странами. Церемония открытия прошла 7 сентября. В режиме видеоконференц-связи выступили председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель Кабмина КНДР Пак Тхэсон. Они заслушали отчет о проделанной работе и дали разрешение на открытие моста. Строительство объекта началось 30 апреля прошлого года и завершилось запуском движения колонн автомобилей и праздничным салютом.
1: Туризм.
0: Между тем, в сентябре отдых по России заметно подешевел. В ассоциации туроператоров сообщили, что средний чек пакетного тура снизился на 25% относительно августа. Сейчас пятидневная поездка на двоих в среднем стоит около 98 тысяч рублей. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что устроят на водную ассамблею в Калининграде, кто возглавил рейтинг самых тихих стран мира и какую транспортную переориентацию переживает туристический мир. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что устроит наводную ассамблею в Калининграде, кто возглавил рейтинг самых тихих стран мира и какую транспортную переориентацию переживает туристический мир.
1: Добро пожаловать!
2: Праздник, который проведут в конце этой недели в Калининграде, когда-то был сугубо городским, но затем вырос в одно из самых главных событий самого западного региона России. Местные жители и туристы приглашаются на морской фестиваль «Водная ассамблея». Все будет проходить на набережной исторического флота Музея Мирового океана. По реке Приголе, перед публикой, парадом пройдут исторические суда, которые откроет «Ботик» — символ рождения российского флота. Дольку экстрима привнесут пилоты-флайбордисты, которые устроят водно-воздушное шоу. Будет и концерт духового оркестра на речном трамвайчике. Водная ассамблея пройдет в Калининграде 12-13 сентября.
1: Едем дальше.
2: Если взять плотность населения страны и число туристов, долю сельских и охраняемых территорий, число автомобилей, аэропортов и железных дорог, то, оказывается, можно определить страны с самым низким уровнем шума. Тихое место – заветное желание многих отдыхающих. Поэтому давайте знакомиться с рейтингом таких стран, которые составила компания GoToAfrica. По шкале в 100 баллов выше всех забрался Бутан – почти 90 очков. Как пишет Ассоциация туроператоров России, эту страну окружают почти 40 тысяч квадратных километров лесистых гор и террасных долин. На втором месте Намибия, уступившая лидеру около 3 баллов. Более 80 очков набрали также Ботсвана, Замбия и Габон.
1: Рельсы-шпалы.
2: Путешественники пересаживаются на поезда. Бурлящая геополитическая жизнь отодвинула на второй план самолеты. Туристы посчитали, что с железной дорогой будет безопаснее. Европейское агентство Евростат и немецкий концерн Deutsche Bahn сообщают, что объем международных пассажирских перевозок на поездах в Европе вырос на треть. В России ситуация похожая. Частые планы ковер, объявляемые в аэропортах ради безопасности, навели путешественников на мысль, что при поездке поездом шанс отмены рейса гораздо ниже.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО ТАВТО ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО Т-Банк 0+.
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале Солнце. Категория 12+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Также, по словам главы МИД, Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. Власти планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до июня следующего года подготовить предложение по этой тематике. При подготовке предложений должны в том числе учитываться поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вылов осетровых в России возобновится не скоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он отметил, что 100 лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно. Но с начала 2000-х запрещен промышленный вылов белуги, осетра и севрюги в Волго-Каспийском бассейне. А с 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
0: Мир.
1: Трамп назвал Луну американской территорией. В своей соцсети глава Белого дома разместил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». Напомню, ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Также он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Тем временем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости подчеркнул, что согласно договору о космосе, Луна общая, чьи-либо претензии на нее лишены юридических оснований.
0: Транспорт.
1: Россия и Северная Корея открыли автомобильный мост между странами. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы России и КНДР. Церемонию открытия по видеосвязи провели премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин и председатель северокорейского кабинета министров Пак Тхе Сон. По словам Мишустина, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Россией и КНДР. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения послушаем песни об осени. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Стас Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Крутятся диски.
2: Вот так незаметно и быстро наступила золотая пора. Листья постепенно меняют цвет, а потом начинают опадать, напоминая нам о том, что лето осталось позади. Сегодня послушаем песни, которые идеально передают настроение этого времени года. А начнем с композиции, которая уже давно стала настоящей классикой осени. А ее припев знают и любят слушатели разных поколений. Михаил Шуфутинский и его песня «3 сентября».

Осень в большом городе – это особое настроение. Дождь, мокрые улицы и огни столицы. Александр Иванов и группа «Рондо» спели об этой атмосфере в композиции «Московская осень».

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Дорожное радио представляет.
18: Клима.
19: Мишель Клима.
18: Очень приятно, Мария.
19: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
20: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
21: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, прошедшая 5 сентября встреча Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира. При этом Песков отметил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве. Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт является тектоническим сдвигом в партийной системе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит издание «Бильд». Добавлю, выборы, о которых идет речь, состоялись 6 сентября. «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом почти 45%. Христианско-демократический союз Мерца занял второе место, набрав немногим более 17%, что стало худшим результатом партии в регионе. В России впервые отметят День языков народов страны. Об этом сообщает Общество знания. Там подчеркнули, что начало традиции празднования будет положено 8 сентября. В этот день по всей стране пройдут просветительские мероприятия, лекции, семинары, акции и другие форматы, направленные на сохранение и развитие культуры и языков народов России. Участники мероприятия смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу разных народов, попробовать себя в языковых играх и мастер-классах. Женщины ищут работу дольше мужчин. Согласно данным Росстата, за первую половину года у мужчин время поисков составляет около 4,5 месяцев, у женщин на месяц больше. При этом отмечается, что показатель безработицы в июле составлял 2,3%. Также по информации Росстата, в первом полугодии средняя фактическая продолжительность рабочего дня составила 7 часов 39 минут. Это на 0,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными машинами на вторичном рынке минувшим летом были «Лада Приора», «Лада Гранта», «Тойота Королла», «Лада Семерка» и «Тойота Камри». Средняя стоимость подержанного автомобиля за год выросла на 2% и составила 909 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, такие данные предоставили эксперты автомобильного портала «Дром». Там также отметили, что спрос на машины с пробегом продолжает расти, но темп роста впервые с начала года замедлился.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
16: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
17: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Скажи счастью «да».
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
18: 16+.
19: Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Также, по словам главы МИД, Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. Власти планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до июня следующего года подготовить предложение по этой тематике. При подготовке предложений должны в том числе учитываться поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вылов осетровых в России возобновится не скоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он отметил, что 100 лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно. Но с начала 2000-х запрещен промышленный вылов белуги, осетра и севрюги в Волго-Каспийском бассейне. А с 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
0: Мир.
1: Трамп назвал Луну американской территорией. В своей соцсети глава Белого дома разместил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». Напомню, ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Также он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Тем временем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости подчеркнул, что согласно договору о космосе, Луна общая, чьи-либо претензии на нее лишены юридических оснований.
0: Транспорт.
1: Россия и Северная Корея открыли автомобильный мост между странами. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы России и КНДР. Церемонию открытия по видеосвязи провели премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин и председатель северокорейского кабинета министров Пак Тхе Сон. По словам Мишустина, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Россией и КНДР. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Также, по словам главы МИД, Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. Власти планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до июня следующего года подготовить предложение по этой тематике. При подготовке предложений должны в том числе учитываться поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вылов осетровых в России возобновится не скоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он отметил, что 100 лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно. Но с начала 2000-х запрещен промышленный вылов белуги, осетра и севрюги в Волго-Каспийском бассейне. А с 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
0: Мир.
1: Трамп назвал Луну американской территорией. В своей соцсети глава Белого дома разместил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». Напомню, ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Также он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Тем временем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости подчеркнул, что согласно договору о космосе, Луна общая, чьи-либо претензии на нее лишены юридических оснований.
0: Транспорт.
1: Россия и Северная Корея открыли автомобильный мост между странами. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы России и КНДР. Церемонию открытия по видеосвязи провели премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин и председатель северокорейского кабинета министров Пак Тхе Сон. По словам Мишустина, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Россией и КНДР. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
10: Он не изменил.
9: Горько.
10: В нашей семье давно нет любви.
9: Горько.
11: Все разрушилось. Все.
9: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
9: Горько! Скажи горько! Счастью «Да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, прошедшая 5 сентября встреча Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира. При этом Песков отметил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве. Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт является тектоническим сдвигом в партийной системе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит издание «Бильд». Добавлю, выборы, о которых идет речь, состояли 6 сентября. «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом почти 45%. Христианско-демократический союз Мерца занял второе место, набрав немногим более 17%, что стало худшим результатом партии в регионе. В России впервые отметят День языков народов страны. Об этом сообщает Общество знания. Там подчеркнули, что начало традиции празднования будет положено 8 сентября. В этот день по всей стране пройдут просветительские мероприятия, лекции, семинары, акции и другие форматы, направленные на сохранение и развитие культуры и языков народов России. Участники мероприятия смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу разных народов, попробовать себя в языковых играх и мастер-классах. Женщины ищут работу дольше мужчин. Согласно данным Росстата, за первую половину года у мужчин время поисков составляет около 4,5 месяцев, у женщин на месяц больше. При этом отмечается, что показатель безработицы в июле составлял 2,3%. Также по информации Росстата, в первом полугодии средняя фактическая продолжительность рабочего дня составила 7 часов 39 минут. Это на 0,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными машинами на вторичном рынке минувшим летом были «Лада Приора», «Лада Гранта», «Тойота Королла», «Лада Семерка» и «Тойота Камри». Средняя стоимость подержанного автомобиля за год выросла на 2% и составила 909 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, такие данные предоставили эксперты автомобильного портала «Дром». Там также отметили, что спрос на машины с пробегом продолжает расти, но темп роста впервые с начала года замедлился.
0: Новости на Дорожном радио.

Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием на виниле. Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, прошедшая 5 сентября встреча Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира. При этом Песков отметил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве. Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт является тектоническим сдвигом в партийной системе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит издание «Бильд». Добавлю, выборы, о которых идет речь, состоялись 6 сентября. «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом почти 45%. Христианско-демократический союз Мерца занял второе место, набрав немногим более 17%, что стало худшим результатом партии в регионе. В России впервые отметят День языков народов страны. Об этом сообщает Общество знания. Там подчеркнули, что начало традиции празднования будет положено 8 сентября. В этот день по всей стране пройдут просветительские мероприятия, лекции, семинары, акции и другие форматы, направленные на сохранение и развитие культуры и языков народов России. Участники мероприятия смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу разных народов, попробовать себя в языковых играх и мастер-классах. Женщины ищут работу дольше мужчин. Согласно данным Росстата, за первую половину года у мужчин время поисков составляет около 4,5 месяцев, у женщин на месяц больше. При этом отмечается, что показатель безработицы в июле составлял 2,3%. Также по информации Росстата, в первом полугодии средняя фактическая продолжительность рабочего дня составила 7 часов 39 минут. Это на 0,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными машинами на вторичном рынке минувшим летом были «Лада Приора», «Лада Гранта», «Тойота Королла», «Лада Семерка» и «Тойота Камри». Средняя стоимость подержанного автомобиля за год выросла на 2% и составила 909 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, такие данные предоставили эксперты автомобильного портала «Дром». Там также отметили, что спрос на машины с пробегом продолжает расти, но темп роста впервые с начала года замедлился.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7.

0: здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе...

0: кредит на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в МИД нашей страны. Там пояснили, что мера стала ответом на закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Также в МИД сообщили, что немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. Владимир Путин образовал межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Речь идет о мерах в отношении россиян, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения наказания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пишет ТАСС, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия. На него имеют право родственники релокантов, у которых нет собственных доходов. Правительство подготовило концепцию правил по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что пользователи должны иметь

0: четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам. При этом, по словам Мишустина, у людей должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам такси скидку на поездку до 50% при выборе функции «позже». Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба компании. Там пояснили, что алгоритм будет предлагать «позже» автоматически, например, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Пассажир увидит, сколько примерно нужно подождать и какой будет цена. Отмечается, что в среднем ожидание в режиме «позже» составит 30-40 минут, а скидка до 30 и в отдельных случаях до 50%. Россия и Сербия договорились о расширении воздушного сообщения. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. Об этом сообщает Минтранс. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между странами. Добавлю, в настоящее время в нашу страну летают самолеты компании Air Serbia по маршруту из Белграда в Москву и обратно. По данным на сайте перевозчика, рейсы прибывают в Шереметьево и отправляются из него ежедневно.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в МИД нашей страны. Там пояснили, что мера стала ответом на закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Также в МИД сообщили, что немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. Владимир Путин образовал межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Речь идет о мерах в отношении россиян, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения наказания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пишет ТАСС, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия. На него имеют право родственники релокантов, у которых нет собственных доходов. Правительство подготовило концепцию правил по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что пользователи должны иметь четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам. При этом, по словам Мишустина, у людей должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам такси скидку на поездку до 50% при выборе функции позже. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба компании. Там пояснили, что алгоритм будет предлагать позже автоматически, например, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Пассажир увидит, сколько примерно нужно подождать и какой будет цена. Отмечается, что в среднем ожидание в режиме позже составит 30-40 минут, а скидка до 30 и в отдельных случаях до 50%. Россия и Сербия договорились о расширении воздушного сообщения. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. Об этом сообщает Минтранс. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между странами. Добавлю, в настоящее время в нашу страну летают самолеты компании Air Serbia по маршруту из Белграда в Москву и обратно. По данным на сайте перевозчика, рейсы прибывают в Шереметьево и отправляются из него ежедневно.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Паобанк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
9: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
14: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
15: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожный.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей подруге Лине, пожелать ей всего хорошего, поздравить со всеми хорошими новостями ее. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Передаю привет любимому брату Станиславу. Прошу для него песню Александра Иванова «Полчаса». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Виталий. Сегодня 7 сентября. Я хотел бы поздравить бывшего министра образования Республики Карелия Геннадия Гекина с юбилеем 80 лет и пожелать ему долгих лет жизни, счастья, а главное здоровья. Поставьте, пожалуйста, песню «Родительский дом». Спасибо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать теплые слова любви своему другу. Спасибо, до свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио. Хочу поздравить свою лучшую подругу Оксану Малышеву с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья, чтобы все беды ее обошли стороной, чтобы она

всегда хорошей девочкой и помогала всем своим подругам и друзьям. Дорогая моя Оксаночка, принимай от меня музыкальный подарок. И пусть согреет мой подарок тебе твое доброе сердце. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Алексей Котов. Хочу поздравить свою любимую папуленьку Смирнова Михаила Викторовича с днем рождения, с юбилеем, 55-летием. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и всего самого-самого наилучшего. И песню закажу исполнение Анастасии Бубновой. Папа, спасибо огромное. Дорожное радио. С любовью, с уважением. Ваш Алексей Котов из Соснового Бора.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер. Мое любимое дорожное радио. К вам обращается Александр из города Апатиты Мурманской области. Я хочу сегодня передать привет Наталье Анатольевне Бабушкиной. Я желаю вам здоровья, счастья, добра, удачи, хорошего настроения. Будьте всегда счастливы. Всех вам благ. Я вас очень сильно ценю. Я вас уважаю, люблю и восхищаюсь. Спасибо, дорогое дорожное радио. И в качестве музыкального подарка для вас, Наталья Анатольевна, я вас заказываю песню «Я подарю тебе любовь», Николай Басков. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня моей любимой, дорогой жены день рождения. Пожелать тебе самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Добрый вечер. Заказываю песню для сестры. Всем здоровья. Спасибо и всем мира.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Вас всегда приятно очень слушать. Пожалуйста, исполните песню «Синий платочек». Учителей день рождения завтра. И всего хорошего. Чего только вы пожелаете. Спасибо.

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Имя у ней удивительное, довольно-таки, однако, редкое. Зовут ее Яна. Будьте любезны, для нее душевную песню. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Передаю привет тем, кто меня знает. Желаю всем хорошего вечера. Слушайте песню, я красиво живу. Спасибо, дорожное радио.

0: дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
11: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
14: Всегда в это время.
13: На Дорожном радио.
15: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить дорогого, любимого зятя, мужа, отца с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, любви, процветания. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы стоим у моря и глазам своим не верим. Утреннее солнце перешло в зенит. Равнодушно волны катятся на берег. Там белый парус по волнам летит. Алексей сказал заветные слова, что он счастлив. А у моря в лагуне пахнет мятая трава. Всем слушателям и коллективу Дорожного радио я желаю всего самого доброго. А главное – здоровья. Спасибо. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Решаем сезонные проблемы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю! На календаре осень, а это значит и непогода. Несколько простых советов помогут вам уберечься самим и обезопасить свой автомобиль. Самый простой случай – ливень. Если дворники еще справляются с водой, то резина уже может поплыть. Снижайте скорость. Полезно включить задний противотуманный фонарь. Если ехать становится совсем не в моготу, плохая видимость, машина не держит дорогу, сами не чувствуете достаточно уверенность, лучше остановиться на обочине. В общем, съезжаем и включаем аварийку. Усложняем ситуацию. Если в дороге вас застал не просто ливень, но и гроза, постарайтесь найти безопасное место. Не открытая местность. Остановитесь, заглушите двигатель, закройте все окна и люки и переждите грозу в машине. Также желательно выключить мобильные телефоны. Серьезную опасность для автомобиля представляет град. Однако прятаться от него под деревьями не стоит. Старый гнилой тополь может уничтожить ваш автомобиль вместе со всем его содержимым. Аналогичная опасность при сильном ветре представляет из себя всевозможные рекламные щиты и временные ограждения – заборы, отбойники. И напоследок. Один из признаков осени – листопад. Коэффициент сцепления автомобилей дороги минимальный. Езда по листьям хуже, чем на гололеде. А значит и вывод – снижение скорости, увеличение дистанции, плавные движения и бдительность. Двойная, а лучше – тройная. Не все ж понимают осенние сложности. Значит, нужно уметь вовремя вычислить того бедолагу, который не справится с управлением и попытается вас подбить. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф по итогам поездок в Москву и Киев заявил, что произошли значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. В своих соцсетях Уиткоф написал, что прогресс достигнут в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров. Добавлю, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия-США-Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, главная цель стратегии – продолжить преобразование Дальневосточного округа в комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной экономикой и современной инфраструктурой. Стратегия направлена на расширение транспортной связанности, инфраструктурных возможностей, благоустройство городов, повышение доступности медицины, объектов культуры, спорта, образования и науки. С начала года количество мошеннических преступлений в интернете сократилось на 30%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, до конца года правительство планирует внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников. В него войдет порядка 15-17 мер. Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пограничная охрана страны. Отмечается, что общая протяженность границы между Россией и Финляндией составляет 1300 километров. Забор строили с 2023 года на участках, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. В общей сложности длина сооружения составила 200 километров. Компания «Аэрофлот» запускает полетный абонемент для пассажиров, которые часто путешествуют по России. Как пишет ТАСС, об этом сообщил перевозчик. Фактически речь идет о проездных. Покупая полетный абонемент, человек получает пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Абонемент включает в себя от 6 до 32 перелетов. Пассажир приобретает пакет один раз, а билеты оформляются постепенно по мере определения дат поездок. Стоимость перелетов при этом фиксируется в момент покупки абонемента и не меняется, даже если билет будет оформлен близко к дате вылета.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автотрейд и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Дорожное радио представляет.
1: Клима.
2: Мишель Климон.
1: Очень приятно, Мария.
3: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
4: Из-за вас.
1: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
5: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Пробуют они. Я лучше пережду.
1: Осень. Вдохнем аромат опавшей листвы и позволим

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

Наташа Королева знает секрет идеальных вареников с вишней. Рецепт прост. Заварное тесто на кипятке, свежая сезонная ягода и ручная лепка. А еще желание порадовать домашней едой своих близких. Уютного вам вечера. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное.

0: скажи, моя душа.
1: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Также, по словам главы МИД, Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. Власти планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до июня следующего года подготовить предложение по этой тематике. При подготовке предложений должны в том числе учитываться поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вылов осетровых в России возобновится не скоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он отметил, что 100 лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно, но с начала 2000-х запрещен промышленный вылов белуги, осетра и севрюги в Волго-Каспийском бассейне. А с 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
2: Мир.
1: Трамп назвал Луну американской территорией. В своей соцсети глава Белого дома разместил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». Напомню, ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Также он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Тем временем почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости подчеркнул, что согласно договору о космосе, Луна общая, чьи-либо претензии на нее лишены юридических оснований.
2: Транспорт.
1: Россия и Северная Корея открыли автомобильный мост между странами. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы России и КНДР. Церемонию открытия по видеосвязи провели премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин и председатель северокорейского кабинета министров Пак Тхе Сон. По словам Мишустина, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Россией и КНДР. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Также, по словам главы МИД, Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. Власти планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до июня следующего года подготовить предложение по этой тематике. При подготовке предложений должны в том числе учитываться поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вылов осетровых в России возобновится не скоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он отметил, что 100 лет назад в стране добывали 5-6 тысяч тонн осетров ежегодно. Но с начала 2000-х запрещен промышленный вылов белуги, осетра и севрюги в Волго-Каспийском бассейне. А с 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
0: Мир.
1: Трамп назвал Луну американской территорией. В своей соцсети глава Белого дома разместил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». Напомню, ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Также он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Тем временем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости подчеркнул, что согласно договору о космосе, Луна общая, чьи-либо претензии на нее лишены юридических оснований.
0: Транспорт.
1: Россия и Северная Корея открыли автомобильный мост между странами. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы России и КНДР.

0: км пакт Хесон. По словам Мишустина, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Россией и КНДР. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Туман сорвал концерт Анны Семенович в Северобайкальске. Певица сутки ждала вылета из Иркутска, спала на диванчике, публиковала в соцсетях извинения и уговаривала Байкал пропустить ее самолет. Договориться с озером не получилось, но искренности артистки и хорошей музыки никакой туман не страшен. Яна Чурикова специально

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Решаем сезонные проблемы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю! На календаре осень, а это значит и непогода. Несколько простых советов помогут вам уберечься самим и обезопасить свой автомобиль. Самый простой случай – ливень. Если дворники еще справляются с водой, то резина уже может поплыть. Снижайте скорость. Полезно включить задний противотуманный фонарь. Если ехать становится совсем не невмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу, сами не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. В общем, съезжаем и включаем аварийку. Усложняем ситуацию. Если в дороге вас застал не просто ливень, но и гроза, постарайтесь найти безопасное место. Не открытая местность. Остановитесь, заглушите двигатель, закройте все окна и люки и переждите грозу в машине. Также желательно выключить мобильные телефоны. Серьезную опасность для автомобиля представляет град. Однако прятаться от него под деревьями не стоит. Старый гнилой тополь может уничтожить ваш автомобиль вместе со всем его содержимым. Аналогичная опасность при сильном ветре представляет из себя всевозможные рекламные щиты и временные ограждения – заборы, отбойники. И напоследок. Один из признаков осени – листопад. Коэффициент сцепления автомобилей и дороги минимальный. Езда по листьям хуже, чем на гололеде. А значит и вывод – снижение скорости, увеличение дистанции, плавные движения и бдительность. Двойная, а лучше – тройная. Не все ж понимают осенние сложности. Значит, нужно уметь вовремя вычислить того бедолагу, который не справится с управлением и попытается вас подбить. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Катя Лель всегда в движении. Минувшим летом артистка увлеклась падл-теннисом, а на отдыхе в Египте занялась флай-йогой в гамаках. Говорит, что самое сложное – это встать с шезлонга или с кровати и отправиться на занятия. Пусть в любых начинаниях вам помогает хорошая музыка на дорожном радио. С вами вместе в пути Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в МИД нашей страны. Там пояснили, что мера стала ответом на закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Также в МИД сообщили, что немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. Владимир Путин образовал межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Речь идет о мерах в отношении россиян, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения наказания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пишет ТАСС, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия. На него имеют право родственники релокантов, у которых нет собственных доходов. Правительство подготовило концепцию правил по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что пользователи должны иметь четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам. При этом, по словам Мишустина, у людей должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам такси скидку на поездку до 50% при выборе функции «Позже». Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба компании. Там пояснили, что алгоритм будет предлагать «Позже» автоматически, например, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Пассажир увидит, сколько примерно нужно подождать и какой будет цена. Отмечается, что в среднем ожидание в режиме «Позже» составит 30-40 минут, а скидка до 30 и в отдельных случаях до 50%. Россия и Сербия договорились о расширении воздушного сообщения. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. Об этом сообщает Минтранс. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между странами. Добавлю, в настоящее время в нашу страну летают самолеты компании Air Serbia по маршруту из Белграда в Москву и обратно. По данным на сайте перевозчика, рейсы прибывают в Шереметьево и отправляются из него ежедневно.
0: Новости на Дорожном радио.